0: baby, it's Pablo.
1: Yes, that was such a mind. My love's such a moe vibe. Gang bang guy boy. Я бы все кол май. Кои балагаут. Ого, я твердый хайп. Десять годин на твердый хайп.